0: Чтобы гемер подними. Музыки, музыки, улыбку на лице получим. Ты посмотри, а как прекрасен этот мир.
1: Ведь ты душою наделен,
0: чтобы красоту жизни по полной ощутить.